Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Спецпосланники президента США могут встретиться с президентом Путиным в Москве в октябре. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники. По их данным, визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера может состояться после двухдневных переговоров в Майами. Там американские дипломаты встретятся с украинскими переговорщиками, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Евросоюза. Стороны обсудят новые идеи по выходу из тупика в российско-украинском конфликте, пишет сегодня «Коммерсант». С ночи в Волгоградской области вновь действует режим опасности от беспилотников. Об угрозе в РСЧС сообщили накануне в 21:47, пишет высота 102. В случае ЧП волгоградцев призывают звонить по номеру 112. Аэропорт Волгограда работает штатно, но при этом отменены два рейса в Москву в 9:05 и в 9:35. Вход на площадь Героев на Мамаевом кургане закроют завтра утром из-за мероприятия, сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва». С 9 утра до полудня будет частично ограничен доступ на площадь Героев и в зал воинской славы. Но полностью мемориал закрывать не будут, пишет «Комсомольская правда». Летнюю погоду до плюс 26 градусов днем пообещали сегодня синоптики в Волгоградской области. День ожидается сухим и солнечным. Дневная температура по региону составит от 21 до 26 градусов. Из-за сухой и теплой погоды в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса горимости леса. В том числе в Волгограде и Волжском спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности.
4: Корабль «Крю Дрэгон» с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым накануне вечером благополучно вернулся на Землю. Отстыковка от МКС состоялась днем 7 октября. Вчера в 18:34 по московскому времени корабль приводнился по побережье Калифорнии. Коллегами россиянина по экипажу были астронавты НАСА Джессика Мейер, Джек Хэтуэй, астронавт Европейского космического агентства София Дэна, сообщает телеграм-канал Роскосмоса. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
2: Без возрастных ограничений.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Париже на этой неделе проходит одно из самых душевных событий осени. Праздник сбора винограда на Монмартре. Да-да, не удивляйтесь. Прямо в черте мегаполиса, на склонах того самого холма, недалеко от кабаре «Мулен Руж», до сих пор живет самый настоящий виноградник. Парижане свято оберегают этот пятачок земли от застройщиков. Каждый октябрь здесь собирают урожай, а винодельческие братства со всей Франции облачаются в старинные мантии, берут в руки бокалы и устраивают грандиозные шествия по мощенным улочкам. А еще в этом году весь Монмарт

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей в селе.

0: Военная политеха. Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
1: Без возрастных ограничений.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 58-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт. Этот

0: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Всем, всем, всем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью и утром около 9 часов. Он был объявлен около 10 вечера накануне, снят сегодня после 7 утра. Сообщений о происшествиях не поступало, пишет «Высота 102». В Волгоградской области из-за сухой и теплой погоды сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, в том числе в Волгограде и Волжском. Спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности. Сегодня по области до плюс 26 градусов без осадков. В этом году в моду вернулся культовый аксессуар из 2000-х – зигзагообразный ободок для волос. Его продемонстрировал бренд Miu Miu на неделе моды в Париже, сообщает журнал Vogue. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. 977-377.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров, и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 октября 1986-го в Лондоне с оглушительным успехом прошла премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль дали в Театре Ее Величества в присутствии членов королевской семьи. За главной партией пели Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. Спектакль стал новаторским. Сцена вращалась, под ней соорудили реальное озеро со свечами и гондолой, а главной визитной карточкой шоу стала знаменитая падающая люстра. Также художник-постановщик предложила закрыть маской не все лицо призрака оперы, а только половину, что усилило драматический эффект. Призрак в мюзикле не просто монстр, как в романе Гастона Леру, а непризнанный гений, вызывающий сочувствие. Премьера на Бродвее состоялась спустя 2 года, в 88-м, и в истории этого театра «Призрак оперы» стал самым продолжительным мюзиклом. Показы шли до весны 2023-го. Мюзикл был поставлен в 41 стране мира, переведен на 17 языков.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
7: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Представители Вашингтона и Киева проведут сегодня встречу и обсудят инициативы по урегулированию украинского конфликта, пишет Reuters, ссылаясь на источники. В материале утверждается, что основной темой обсуждения станут новые идеи и предложения. По данным агентства США, на встрече будут представлять специальные посланники президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер и представители американского Минфина, Совета нацбезопасности и Белого дома. Также Вашингтон пригласил присоединиться к диалогу советников по нацбезопасности из Германии, Великобритании и Франции. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью и утром около 9 часов. Он был объявлен около 10 вечера накануне, снят сегодня после 7 утра. Сообщений о происшествиях не поступало, пишет «Высота 102». Вход на площадь Героев на Мамаевом кургане закроют завтра утром из-за мероприятия, сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва». С 9 утра до полудня будет частично ограничен доступ на площадь Героев и в зал воинской славы. Но полностью мемориал закрывать не будут, пишет «Комсомольская правда». Летнюю погоду до плюс 26 градусов днем пообещали сегодня синоптики в Волгоградской области. День ожидается сухим и солнечным. Дневная температура по региону составит от 21 до 26 градусов. Из-за сухой и теплой погоды в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса горимости леса. В том числе в Волгограде и Волжском спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда «Миу Миу» в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании «Миу Миу» манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85.42, евро 95 рублей 47 копеек.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 23.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знак.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат в баню на четверых с чаепитием. Спонсор игры ИП «Дускалиев Дуйсинбай Джамагулович». Банный комплекс «Мыльня Владимира». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Как вы думаете, о чем идет речь? 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Как вы думаете, о чем идет речь? Вот давайте поразмышляем мы с вами сегодня на эту тему. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Если появляются мысли, звоните. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем, продолжаем мы думать с вами вот над каким невероятным вопросом. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы. День может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы. События дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки. Вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы. Мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы. От вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги. Не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренностей должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Добрейшего утречка вам.
0: Да, доброе утро.
1: Так. На ваш вопрос.
0: Слушаю.
1: Если это относится к женской части нашей половинки, то я думаю, что-то с внешностью, либо имиджем что-то связано.
0: Так, вот. Слушайте, ну а если вот конкретное, да, что-то определить, озвучить, то вот что это, например, может быть по-вашему?
1: Я думаю, что стиль одежды может быть.
0: А, имидж, да-да-да, стиль одежды, ага, образ, да, скажем так, свой, например.
1: Да, да.
0: Вы знаете, да, вот неплохие версии, хочу вам сказать, вы озвучили, но вот пока что на самом деле вы удивитесь, но это очень далеко.
1: Ой-ой-ой, я понял.
0: Так что, хорошего дня, давайте подумаем. Спасибо, да.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Ответ на вопрос?
0: Так, да, слушаю вас.
2: Ну, возможно, внешность.
0: Ну, а что-то конкретное, наверное, вот, что бы вы думали?
2: Похудеть.
0: Похудеть. Вот, кстати, очень хорошая версия.

опустив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В МВД России перечислили данные, которые не следует хранить в телефоне. Это фотографии документов, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковские реквизиты и пароли. Это может привести к утечке данных, взлому аккаунта, созданию поддельного профиля и финансовым потерям, пишет РИА Новости. Чтобы снизить риски, МВД рекомендует переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Также не стоит хранить фото и видео интимного характера в смартфонах. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. Сегодня в Волгоградской области будут выть сирены. По всей стране пройдет проверка систем оповещения населения. Администрация Волгограда напоминает о том, что будут также включаться громкоговорители. Мероприятия плановые, все сигналы учебные. Жителей просят сохранять спокойствие. Проверка системы оповещения состоится в период с 10:25 утра до 11:00, пишут «Городские вести». Температурные качели ожидаются в Волгоградской области в предстоящие выходные. По прогнозам волгоградских синоптиков, выходные пройдут без существенных осадков, но прохладные ночи будут чередоваться с очень теплыми днями. По ночам ожидается температура от 8 до 13 тепла, местами может падать до плюс 2 градусов. Днем по области выходные от 21 до 26 градусов, как и сегодня, пишет «Комсомольская правда». По данным Росгидромета, солнечная погода с температурой выше плюс 20 простоит до следующего четверга включительно. Актер Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана», сыграет Печорина в новой экранизации романа Лермонтова «Герой нашего времени». Картина называется «Княжна Мэри», режиссер Юлия Трофимова. По словам Копейкина, для него участие в картине – это возможность стать частью великого произведения. Также в этой роли он видит разговор с молодежью о любви. Снимать фильм «Княжна Мэри» будут в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильонах в Москве, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сентябрь вошел в историю нашего авторынка. Зарегистрировано рекордное количество новых моделей – 26. Говоря простым языком, это момент, когда машина обрела своего первого владельца и получила госномера. В частности, были долгожданные отечественные премьеры. Это кроссовер «Лада Азимут» и две модели бренда «Тенет Плас». Появились и штучные гиперкары для коллекционеров – французский «Бугатти Мистраль» и итальянская «Феррари 849 Тестеросса». Не обошлось без новых китайцев. Это и роскошный седан «Хунцы» Гоя и спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT. Из 26 новинок 21 – это легковушки. Остальное – коммерческий сектор. Для малого бизнеса начало осени принесло практичный китайский фургон SRM Xingyuan. Строители оценивают два новых мощных автокрана от брендов Sany и XCMG. На туристические маршруты вышли автобусы Higer и Juntong. В общем, выбор есть, были бы деньги.
4: Реклама. Вперед!

0: 44.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
2: 543-00. Потолкуйте с нами.
0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 58-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт. Это

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио СП.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня будут выть сирены. По всей стране пройдет проверка систем оповещения населения. Мероприятия плановые, все сигналы учебные. Проверка состоится в период с 10.25 утра до 11.00, пишут городские вести. Температурные качели ожидаются в Волгоградской области в предстоящие выходные, обещают синоптики. Существенных осадков не ожидается, но прохладные ночи будут чередоваться с очень теплыми днями. Местами по области температура может опускаться по ночам до плюс 2 градусов, днем подниматься до плюс 26. Магнитные бури бушуют сегодня на Земле. Первый всплеск был с 6 утра до 9 утра по московскому времени. Второй ожидается с полудня до 3 часов по Москве. Может достигать уровня G2, пишет Москва-24. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 23.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
7: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 октября 1986-го в Лондоне с оглушительным успехом прошла премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль дали в Театре Ее Величества в присутствии членов королевской семьи. За главные партии пели Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. Спектакль стал новаторским. Сцена вращалась, под ней соорудили реальное озеро со свечами и гондолой, а главной визитной карточкой шоу стала знаменитая падающая люстра. Также художник-постановщик предложил закрыть маской не все лицо призрака оперы, а только половину, что усилило драматический эффект. Призрак в мюзикле не просто монстр, как в романе Гастона Леру, а непризнанный гений, вызывающий сочувствие. Премьера на Бродвее состоялась спустя 2 года, в 88-м, и в истории этого театра призрак оперы стал самым продолжительным мюзиклом. Показы шли до весны 2023-го. Мюзикл был поставлен в 41 стране мира, переведен на 17 языков.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. На месте работают экстренные службы, специалисты компании, пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов, Рязанской области, после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. Волгоградская область передала в зону СВО крупную партию двухместных отечественных квадроциклов «Таврида». Как сообщили в администрации региона, по заявкам воинских частей также были приобретены и беспилотные летательные аппараты. Вся техника закуплена на средства фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Волгоградская область регулярно передает военнослужащим технику и грузы, отмечает «Высота 102». На острове Сарпинске в Волгограде ввели карантин по бешенству. Зафиксирован случай заболевания лошади, которая, как предполагается, была укушена зараженным диким животным, сообщили в областном комитете ветеринарии, пишет «Высота 102». На острове проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизации места обнаружения павшего животного. Также ветеринары проводят проверки домашних питомцев во всех дворах. Непривитых животных вакцинируют. Международный детский конкурс «Интервидение» может пройти в 2027 году, сообщил замглавы МИДа России Александр Алимов. По его словам, место проведения пока неизвестно, но подготовка к конкурсу уже ведется, пишет РИА Новости. И напоминает о том, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые провели в России в 2025 году. В нем участвовали представители 23 стран. Победил вьетнамский певец Дык Фук. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 23.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании «СВН». Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. «СВН». Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Крис Ри, спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке вернемся буквально через минуту.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Вискидс» и «Эра» и в самом начале «Патрисия Касс».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что виски цинетом. Я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роксет. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Президент Путин сегодня участвует в саммите СНГ в Туркменистане. Он прибыл в республику накануне с двухдневным рабочим визитом и накануне встретился там с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, иранский президент не стал передавать через Путина никакого послания Дональду Трампу. На встрече российский президент заявил иранскому о том, что в Кремле знают о том, что Тегеран принимает реальные попытки завершить конфликт. Россия готова сделать все возможное, чтобы помочь в его урегулировании, пишет РБК. В Волгоградской области, как и по всей России, сегодня прошла ранее анонсированная проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. В Волгограде очевидцы сообщили о включении сирен в 10:40 утра. Оборудование сработало по всему городу, замолчало спустя всего 5-7 минут, пишет «Высота 102». По информации властей, учебная тревога не требует от граждан никаких дополнительных действий. Специалисты проверяют лишь работоспособность оборудования. В Волгоградской области временно закроют железнодорожный переезд на перегоне Цветочный Паласовка в месте пересечения с улицей Асфальтная в Паласовке. Сначала с 7 утра 12 октября до 3 часов ночи 15 числа, затем с 7 утра 19 октября до 3 ночи 21 числа, пишет «Комсомольская правда». Финальная дискотека сезона пройдет сегодня в ЦПКО в Волгограде. Организаторы подготовили программу совместно со студией эффектов «Лазер Проджект». В парке обещают яркие световые эффекты, красивый дым и любимую музыку. Начало в 7 вечера, вход свободный. С приходом осени россияне стали чаще заказывать выпечку, пишет «Москва-24», ссылаясь на аналитиков одного из крупных сервисов доставки. По сравнению с августом, заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением на 34%, сладких круассанов на 31%. Кроме выпечки, россияне добавили в рацион больше цитрусовых, так спрос на мандарины вырос в 2,7 раза, на лимоны на 37%. На смену летним напиткам пришел также согревающий чай. В сентябре его заказывали на 22% чаще, чем в августе, пишет газета.ру. Официальный доллар 85,42, евро 95,47.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Сэм Браун и песня «Стоп». Но пока мы не можем сказать «Стоп» этой рабочей недели, мы можем только спеть. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Сегодня 9 октября, смотрим только вперед. А впереди у нас Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Аэропорты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио.

0: Прекрасный творческий союз. Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Песня «Аэропорты». А впереди еще один музыкальный тандем. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Песня «Бизар». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. На этой неделе отмечался Всемирный день хлопка, поэтому мы рассказывали про разные ткани, а сегодня поговорим про самые необычные ткани. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Волокно из апельсина – это ткань, которую делают из отходов апельсинового сока, кожуры и мякоти. Она легкая, гладкая и по качеству напоминает шелк. Сегодня необычные ткани. Ткань из крапивы, рами – один из самых древних видов растительного текстиля. Современная крапивная пряжа тоже существует, она похожа на лен. На Руси рубахи из крапивы считались оберегами, они были легче льна, но при этом согревали в холод и охлаждали в жару. Пенька, напротив, была прочнейшим материалом. Из нее делали канаты и корабельные паруса. Пенька делалась из конопли. Абака или манильская пенька – это ткань из расщепленных волокон листьев текстильного банана, традиционная для Филиппин. Материал получается невероятно прочным и устойчивым к морской воде. Из него тоже делают паруса и канаты, и одежду. Ткань из коры – тана. Традиционный материал Океании и Полинезии. Кору бумажной шелковицы размачивают и долго отбивают деревянными колотушками, превращая в мягкое древесное полотно, которое потом расписывают вручную. Одежду из такой ткани носят герои мультфильма «Моана». Морской шелк «Весон» – легендарная роскошная ткань Средиземноморья. Ее пряли из тонких белковых нитей, которыми прикрепляются ко дну крупные моллюски-пинны, которых называют морскими перьями. Сейчас делать весон почти не умеют. Шатуш – это ультратонкая и дорогая шерстяная ткань, которую ткали в Кашмире из пачурской дикой антилопы чиру. Шаль из шатуша настолько тонкая, что ее можно продеть сквозь обручальное кольцо. Сейчас производство этой ткани запрещено ради спасения антилоп. Шелк из паутины – один из самых прочных биологических материалов в мире. Он в несколько раз прочнее стали. Его делают только в лабораториях. Грибная кожа – это полотно из вегетативного тела грибов – мицелия. По прочности и фактуре оно напоминает натуральную кожу, но полностью разлагается в природе. Ткань из лотоса – редчайший и очень мягкий материал из стеблей лотоса, который делают вручную в Мьянме и Вьетнаме. Процесс очень трудоемкий, а ткань по текстуре напоминает смесь шелка и льна. И что на первом месте? У коренных народов Дальнего Востока испокон веков существовала одежда из кожи рыб. Русские переселенцы в Приамурье иногда называли ее рыбьим мехом. В структуре правильно обработанная кожа киты становилась нежнее и прочнее перчаточной замши. Из нее шили анараки, обувь и рукавицы. Они защищали от ветра и влаги, но вот от холода не спасали. Внутрь такой шубы на рыбьем меху обязательно вшивали подкладку из настоящей шерсти или меха животных.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31. Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио «Спутник».
2: Хороший день в компании с прекрасной музыкой. Да, когда в пятницу звучит что-то подходящее, под наше настроение становится вдвойне, а то и втройне хорошо. Добавим немного средиземноморских ритмов. У нас впереди Хакан Акуш и мелодия «I can be». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли сегодня из строя из-за беспилотников. Это второй случай за два дня. Накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов Рязанской области после атаки дрона возник пожар, произошли сбои в работе российских сайтов и приложений. На острове Сар...

0: Пинске в Волгограде ввели карантин по бешенству. Зафиксирован случай заболевания лошади, которая, как предполагается, была укушена зараженным диким животным, сообщили в областном комитете ветеринарии, пишут городские вести. Температурные качели ожидаются в Волгоградской области в предстоящие выходные. По прогнозу Волгоградского гидромета, температура по ночам может падать местами до плюс 2 градусов, днем подниматься до плюс 26, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22.
3: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: золотой коллекции. Три хита золотой коллекции нас уже ожидают. В этом выпуске Эдвард Майя и Вика Жигулина. Чуть раньше Sixpence Non The Richie, а откроют золотую коллекцию FR David Words.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8 961 086 23 85.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
5: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
6: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Ги и Радзе. Бурляс». 61-28-50.
7: Категория 0+.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «ТЦТ-34», торговый центр «Тулак».
10: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
11: А что тут страшного?
10: Вырастешь, поймешь.
12: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
13: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: много танцевальных ритмов, и песня называется не зря «Стерео Лав», «Стерео Любовь», потому что мы с вами движемся в сторону 5 песен о любви, а там песни с романтическим подтекстом, хоть и не с таким явным. 5 песен о любви в 13.05, а еще у нас по плану Роберт Майлз, «Princess of Light». Это музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Миноборнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты единого госэкзамена. Инициатива коснется поступающих на математические, естественно-научные и инженерные направления. Размер дополнительных баллов будет зависеть от результата экзамена. Дополнительные баллы планируют начислять за профильные дисциплины, связанные с будущей специальностью. Из-за сухой и теплой погоды в Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность, 4-й класс горимости леса, в том числе в Волгограде и Волжском. Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности, пишет «Комсомольская правда». В выходные и на следующей неделе снова ожидается сухая погода, температурные качели. По ночам ожидается температура от плюс 8 до 13 градусов, местами может падать до плюс 2. Днем по области в ближайшее время от 21 до 26 тепла. По данным Росгидромета, солнечная сухая погода с температурой выше плюс 20 простоит до следующего четверга включительно. В Волгоградской области разыскивают 16-летнюю студентку. Кристина Тимофеева перестала выходить на связь с родными 3 октября. Уже несколько дней ее телефон выключен, рассказала мама девочки. В ночь на 4 октября она созвонилась с Кристиной, которая на тот момент была в гостях у друга. Голос был спокойный. Фото девушки есть на портале V1. В день исчезновения на Кристине были голубые джинсы, черная куртка, приметы, светлые волосы, глаза серые, рост 165 сантиметров. Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 стала Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы. Нобелевский комитет присудил Пиллей награду за вклад в продвижение мира и международного права. Согласно Википедии, индианка по национальности, родом из ЮАР, в 1960-е стала первой небелой женщиной, которая открыла свою юридическую практику и защищала борцов против апартеида. Она была также первой небелой женщиной в Верховном суде ЮАР, работала судьей Международного уголовного суда. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Реклама. Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен о любви. Откроет как нельзя подходящая по случаю песня группы «Пицца» «Романс». Чуть раньше у нас атмосферная «Энигма». И прямо сейчас «Джем энд Спун» «Set Me Free».

0: завершении пяти песен о любви The Weeknd, Dancing in the Flames и чуть раньше Joy Touch by Touch. Пять песен любви на сегодня завершились, но есть и хорошие новости. Звучат они у нас каждый день и начинаются всегда в 13.05. Так что завтра, в субботу, пять песен любви нас снова ждут. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди White Town, Your Woman.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
7: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
8: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
9: Без возрастных ограничений.
10: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды. Обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
11: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
9: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Хорошая музыка с нами всегда. Если песня очень нравится, мы порой даже забываем, кто ее на самом деле исполняет, а некоторые исполнители даже прячутся за псевдонимами, не оставляя себе настоящего имени. У нас впереди Тедди Свимс, у которого имя Тедди, тоже псевдоним. Послушаем его песню «Мистер Ноу Ит Ол». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Минобрнауки предложило начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты. Инициатива коснется поступающих на математические, естественно-научные и инженерные направления. В Волгоградской области из-за сухой и теплой погоды сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, в том числе в Волгограде и Волжском. Сегодня по области до плюс 26 градусов без осадков. С приходом осени россияне стали чаще заказывать выпечку, пишет «Москва-24», ссылаясь на аналитиков одного из крупных сервисов доставки. По сравнению с августом заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением на 34%, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд» – автомобили под заказ. Завтра.

0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
3: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже ожидают и могут нам устроить небольшую музыкальную экскурсию по музыкальным направлениям. В этом выпуске у нас Nickelback, Ace of Base, а откроют золотую коллекцию Элтон Джон.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
7: Категория 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Nickelback «If Everyone Cared». Добавим немножко драйва, немножко рок-н-ролла. Кстати, впереди у нас Джо Кокер, песня «My Father's Son». А еще у нас по плану дуэт гитары и саксофона Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. И мелодия, где мы обойдемся без лишних слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400. Памятник 34.рф. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте! Со следующего учебного года в российских школах станет обязательным новый предмет – искусственный интеллект и информационная безопасность. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса». Обязательный курс по ИИ появится у учеников с 5 по 11 классы. Курс будет рассказывать не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о рисках, отметил министр, пишет РИА Новости. Магнитные возмущения ожидаются сегодня на Земле после 3 часов дня по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. В 6 вечера начнется слабая магнитная буря, к 9 вечера она усилится до уровня G2, это будет средняя буря. Под утро субботы ожидается значительное повышение активности магнитосферы, но потом геомагнитное поле вернется к состоянию покоя. Однако в ночь на воскресенье магнитосфера Земли снова перейдет в возбужденное состояние, будет слабая магнитная буря уровня G1, после полудня воскресенья геомагнитное поле стабилизируется, пишет РИА Новости. Участницу банды лжекоммунальщиков осудили за обман жителей Волгограда, Краснодара и Саратова. В деле 25 эпизодов мошенничества. Женщина с марта 2018 по февраль 2024 года в Волгограде сообщниками обманывала жителей под предлогом проверки электропроводки, газового оборудования, прочистки вентиляции, склоняла людей к покупке и установке дополнительного дорогого оборудования. Общий ущерб потерпевшим составил более 1 000 000 рублей. Краснооктябрьский райсуд Волгограда приговорил ее к 5 годам колонии общего режима, пишет «Высота 102». Последняя дискотека сезона состоится сегодня в ЦПК ИО Волгограда. Организаторы подготовили программу совместно со студией «Эффектов» «Лазер Проджект». Начало в 19:00, вход свободный. В выходные в парке состоится кибертурнир на футбольном поле с 8 утра до 10 вечера и в субботу и воскресенье. Сразятся 24 команды по 5 человек, которые летом прошли онлайн-отбор. В воскресенье пройдет Покровская казачья ярмарка с концертом. Начало в 1:00 дня. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это одна из песен, которая принесла силу, популярность. Песня «Crazy». С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения недели. Впереди у нас группа «Серебро» и песня «Дыши».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
4: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Это Алок и Халид и очень метафоричная песня «Dive into me». Очень нетривиальное предложение «занырнуть». Если речь идет про любовь, особенно про взаимную, тут можно, конечно, нырнуть с головой. Впереди «Modern Talking», «Брада Луи», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
3: Вперед!

0: 44.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсинбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. Пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов Рязанской области после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. В Волгоградской области временно закроют ЖД-переезд на перегоне Цветочный-Паласовка в месте пересечения с улицей Асфальтная в Паласовке. Он будет недоступен дважды. Сначала с 12 октября по 15, затем с 19 по 21. На переезде будут проводить ремонтные работы, сообщили в Приволжской магистрали. Сначала переезд в Паласовке закроют с 7 утра понедельника 12 октября до 3 ночи четверга 15, затем с 7 утра 19 октября до 3 часов ночи 21 числа, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области разыскивают 16-летнюю студентку. Кристина Тимофеева перестала выходить на связь с родными 3 октября. Уже несколько дней ее телефон выключен, рассказала мама девочки. В ночь на 4 октября она созвонилась с Кристиной, которая на тот момент была в гостях у друга. Голос был спокойный. Фото девушки есть на портале V1. В день исчезновения на Кристине были голубые джинсы, черная куртка, приметы, светлые волосы, глаза серые, рост 165 сантиметров. Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала две новые книги по вселенной Гарри Поттера, сообщает портал Collider. Роулинг продолжит истории об отдельных персонажах Поттерианы. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Напомню, в начале сентября в сети появился первый трейлер нового Гарри Поттера. Сериал от HBO станет полноценным перезапуском оригинальной кинофраншизы. Главные роли в шоу исполнили новые актеры. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без брата.

0: бега без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
1: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
0: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Это Глен Медейрос, и ничто не изменит нашу любовь к этой песне «Nothing gonna change my love for you». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения этой рабочей недели и отличной подготовки к выходным. Впереди у нас Наутилус Помпилиус, песня «Дыхание». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

Это Кайра и песня «Сауа». Многие музыканты продолжают придумывать необычные мелодии, пытаются нас поразить необычным звуком, но как только начинает звучать несколько аккордов, и мы понимаем, что это песня «Yesterday», тут все вопросы просто отпадают. У нас впереди Пол Маккартни и бессмертный золотой хит.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Телефонный разговор президентов России и США можно ожидать скоро. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В среду, 7 октября, беседу по телефону с Владимиром Путиным анонсировал Дональд Трамп. Уже в четверг пресс-секретарь президента России заявлял, что сроки проведения такого телефонного разговора Москва и Вашингтон не согласовывали. Всего с начала этого года президенты России и США провели 5 телефонных бесед. Участницу банды мошенников осудили в Волгограде. Лжекоммунальщики в течение 6 лет обманывали жителей Волгограда, Краснодара и Саратова. Всего в деле 25 эпизодов. Женщина вместе с сообщниками под предлогом проверки электропроводки продавала жертвам ненужное доп. Оборудование. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей. Суд приговорил участницу мошеннической схемы к 5 годам колонии, пишет «Высота 102». В Центральном парке Волгограда начался монтаж фонтанного оборудования. На площадке устанавливают насосы, форсунки и другие системы. Система из 1000 форсунок позволит создавать более 10 видов водных струй. Как напоминают новости Волгограда, ансамбль включает в себя 6 фонтанов, которые размещены рядом со 120-метровым колесом обозрения. Стилисты рассказали, как правильно разобрать свой гардероб осенью. Главная цель этой процедуры – не избавиться от вещей, а определить те, которые хорошо сидят, подходят владельцу и действительно носятся. Важно отказаться от выцвевшей и потерявшей форму одежды. Это же касается обуви. Из верхней одежды пора отказываться от тонких стеганых пуховиков и объемных клетчатых пальто-рубашек. Они были популярны несколько сезонов назад, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.42, евро 95.47.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ИП «Кулешов Сергей Петрович». Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов, днем в Волгограде до 22 тепла.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, и в компании которой благополучных приближаемся к завершению рабочей недели. Всем удачи, меня зовут Ирина Гончарова, с удовольствием приветствую вас и желаю, чтобы вечер пятницы был наполнен самыми приятными моментами. Риалто у нас впереди, и уже вот-вот Владимир Кузьмин, «Я не забуду тебя никогда». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Потрясающая метафора всепоглощающей ночной жизни, в жизни большого города, где люди полностью теряют голову, никто не уйдет с этой дискотеки живым. Буквальный перевод. Риалто, золотые хиты и то, что в моде. Ну а наша задача завершить рабочую неделю и при этом не растратить все силы до капельки. А из музыки впереди Майкл Джексон, Билли Джин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
5: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
6: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Витанова».
7: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
11: Телефон рекламной службы 52 62

0: пожалуй, главный гимн человеческой стойкости начала нулевых. Sugar Babe Stronger в нашей золотой коллекции. А скоро будем слушать Стинга, Fields of Gold. Впереди еще будет Алиса, Веретено и музыка понятная без слов. В финале часа Space Running in the City.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 2385.
8: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии Эрадзе» «Бурляс». 61-28-56.
9: Категория 0+.
10: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
9: 0+.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Евросоюз в преддверии зимы столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. По информации издания «Политико», Европе будет не хватать 14 миллиардов кубометров газа. Ранее эксперты заявляли, что общие запасы этого вида топлива в странах ЕС упали до самого низкого уровня с начала введения статистики. Это может вынудить правительство покупать газ по высоким ценам на более нестабильных мировых рынках, либо даже потребовать от потребителей сокращения спроса, пишет иностранная пресса. Ситуация с бензином в Волгоградской области остается под контролем. Обеспечение топливом региона отслеживают в ежедневном режиме. Об этом сообщили в Комитете промышленной политики и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Там добавили, что особое внимание уделено поставкам топлива для экстренных и коммунальных служб. Логистические цепочки корректируют с учетом текущей ситуации. Это позволяет организовывать поставки топлива на АЗС региона в ежедневном режиме. Запрет на движение большегрузов в Волжском начали контролировать 6 камер наблюдения. Комплексы видеофиксации установили на улицах, куда тяжелому транспорту въезжать запрещено. Об этом водители предупреждают соответствующие знаки. Они установлены на проспекте Ленина, улице Набережной, перекрестке Мира и Пионерской, а также еще на 2 пересечениях. Запрет движения грузовиков власти Волжского ввели, чтобы подольше сохранить асфальт на основных улицах, пишет КП «Волгоград». В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился уже на 11%. Вырос и средний чек. За красоту своего питомца хозяева отдают около 4 тысяч. Эксперты связывают ситуацию с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные и понедельник 84,90, евро 94,97.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В субботу нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Заканчиваем дела и берем курс на выходные в компании любимой музыки. Это Алиса Веретено. Меня зовут Элина Гончарова. А всем прекрасного вечера пятницы. Мадонна, Мартин Гаррикс, недавняя вещица Bizarre ждет нас впереди. Еще Майк Олдфилд и Мэгги Релли. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, который дарит нам прекрасное настроение, а с ним, знаете ли, никакие невыполнимые задачи вечером в пятницу нас не должны остановить. А из музыки впереди Расмус, Анет Ользен, немного лирики, October and April.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
5: КБУК, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Золотые хиты и то, что в моде, это Алекс Уоррен. Всех с завершением рабочей недели, ну и, конечно, отдых сегодня вечером и в предстоящие два дня просто обязан быть ярким. А из музыки впереди Эрос Рамазотти и группа Savage Radio.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляс». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: пятницы в компании отличной музыки. Всем прекрасного отдыха и пусть эмоции будут исключительно позитивными. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция в сборнике часа Леди Гага, Алехандро, Роксет, Spending My Time. В самом начале обыкновенная история Рикардо Фолли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Леди Гага, Алехандро – это наша золотая коллекция. Здесь песни, проверенные временем. А Сьюзен Вега, Томс Диннер у нас впереди. И уже вот-вот послушаем музыку, понятную без слов. Это оркестр Поли Мориа. Мелодия «Жаворонок».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе. На Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар». Улица Азизбекова 77А.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» завершающие на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. По данным турецкой газеты «Милиет», украинские суда Анкара предлагает вести по маршруту к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские суда в этом случае должны следовать вдоль берегов Грузии и Турции. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал России и Украине проект договоренности о прекращении атак на корабли, пишет РБК. Аэрофлот корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах московского авиаузла. Об этом сообщили представители перевозчика. Из-за закрытий Внуково и Шереметьево этим вечером меняет расписание полетов также авиакомпания «Россия». Ситуация коснулась и расписания волгоградского аэропорта. Два вечерних рейса в Москву отменили «Победа» и «Аэрофлот». Кроме этого, вечерний рейс «Победы» из Москвы задерживается больше, чем на час. Кроме него, на 2 часа опаздывают самолеты «Аэрофлота» и России из Санкт-Петербурга. В Центральном парке Волгограда начался монтаж фонтанного оборудования. На площадке устанавливают насосы, форсунки и другие коммуникации. Система из 1000 форсунок позволит создавать больше 10 видов водных струй. Как напоминают новости Волгограда, ансамбль включает в себя 6 фонтанов, которые разместили рядом со 120-метровым колесом обозрения. Шоу объединит воду, свет и музыку. Яндекс вечером в пятницу сообщил о недоступности части функций Алисы AI. Ответы нейросети пользователям могут приходить с задержкой, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании. Это же касается Яндекс-станций. У них возможны паузы перед ответом. По словам представителей Яндекса, сбои связаны с повреждениями дата-центров. Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов, днем в Волгограде до 22 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вечер в пятницу в компании любимой музыки, надеюсь, дарит нам множество приятных моментов, улыбок и прочего позитива. Меня зовут Элина Гончарова, отдыхаем с удовольствием. Високосный год впереди, алло, Халит, Dive Into Me. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Федеральная налоговая служба завершает рассылку уведомлений по транспортному налогу. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Если опоздать, будут начисляться пени. А при крупных долгах судебные приставы могут арестовать счета и ограничить выезд за границу. Кстати, Минпромторг обновил перечень автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, для которых действует повышенный коэффициент, так называемый налог на роскошь. В этот список попали многие популярные китайские модели и автомобили из параллельного импорта. Если в прошлом году вы продали машину, но налог все равно пришел за полный год, это повод для проверки. Скорее всего, новый владелец не переоформил авто на себя. В общем, пора заглянуть в личный кабинет на госуслугах и сайте ФНС.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Покер Сарана, Catch Me If You Can. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра, 10 октября. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Раки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы, финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы. Хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы. День обновления. Можно просто поменять пароли или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. А можно принять важное решение. Козероги. Возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи. Не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы. День пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов, днем в Волгограде до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Спонсор инструментальной музыки ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов. Днем в Волгограде до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов. Днем в Волгограде до 22 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Это романтический вечер, где снова мы в компании песен о любви и самых красивых баллад. Крис Дебург, далее Let It Be, Ванесса Паради, Жюли Текси. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов, днем в Волгограде до 22 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Девочки смеются.
1: Радио «Спутник». С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.